Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архизе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, горджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встреч Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаева-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаева-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в Центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказский. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями, пообщались со сверстниками и обменялись опытом.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Армрестлер из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги East and West. 26-й ивент профессиональной лиги прошел в спортивном центре Fashion Sports Center в городе Цзянцзин, Китай, и собрал сильнейших спортсменов-профессионалов со всего мира. Одной из центральных схваток турнира стал титульный поединок весовой категории до 77 килограммов на правой руке. В борьбе за чемпионский пояс Олег Черкасов встретился с Артуром Макаровым. Поединок получился упорным и завершился победой нашего земляка со счетом 4-3. Для спортсмена этот поединок стал возвращением к выступлениям после продолжительного перерыва. Несмотря на паузу, Черкасов вышел на титульную схватку против действующего чемпиона и смог завоевать пояс в профессиональной лиге. Подготовкой Олега Черкасова занимаются тренеры Адам Гачияев и Умар Узденов. Ну а накануне уже 8-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 15-кратного чемпиона России по армрестлингу Олега Черкасова встречали на родине. На его малой родине, в селе имени Костахита Гурова, Олега встретили родные, друзья, односельчане. Встречали торжественно, с национальными угощениями, музыкой и танцами. Наш земляк Шамиль Тамбиев стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Саргсяна», который прошел в столице Армении, Ереване. Турнир собрал представителей национальных сборных и титулованных спортсменов из 15 стран. Шамиль Тамбиев выступал в весовой категории до 97 килограммов и провел на турнире 4 поединка, в трех из которых одержал победу. По итогам соревнований представитель Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается Хаджимурат Ибрагимов. В городе Шали в Чеченской республике прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Шамсудина Увайсаева. По итогам соревнований наши спортсмены показали отличные результаты. Золото в весовой категории 64 килограмма завоевал Азамат Кябишев, Амир Охтов, серебряный призер в весовой категории 58 килограммов, Азамат Малеев, серебряный призер в категории 64 килограмма. Кроме того, Азамат Кябишев выполнил норматив мастера спорта России. Тренирует наших самбистов Марат Абитов и Азамат Охтов. В Черкесске прошел фестиваль по спортивному ориентированию «Азимут» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие собрало более 120 человек – это слабослышащие, лица с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники продемонстрировали отличные навыки работы с картой и компасом. По итогам соревнований разыграно 12 призовых комплектов, а каждый участник награжден дипломом. Фестиваль стал отличным стартом нового сезона и напомнил о том, что спорт – это универсальный язык общения. Организовала мероприятие региональная комплексная спортивно-адаптивная школа. В Министерстве физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии чествовали выдающихся спортсменов, которые с триумфом в течение года возвращались с всероссийских соревнований по адаптивным видам спорта. Как отметил министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц, эти ребята – настоящий пример несгибаемой воли, силы духа и безграничной любви к спорту. За каждой их медалью – огромный труд, упорство и ежедневная работа над собой. Вот их имена – Амир Абазалиев, Хасан Ильязов, Арафат Мамедов, Амар Хутов, Мухаммад Шираков и Иман Иманбердиев. Также грамотами были награждены их тренеры Рустам Далхатович Чотчаев и Ольга Павловна Баева. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встреч Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаево-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в Центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказки. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями. Пообщались со сверстниками и обменялись опытом. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7, ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги...

0: Преградной 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале на фестивале «Хранители традиций» установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира. Для приготовления блюд использовали более 300 килограммов мяса, свыше 200 килограммов муки, более 150 килограммов курицы, свыше 50 килограммов рыбы и более 20 килограммов дичи. Кроме того, потребовалось более 500 килограммов свежих овощей, свыше 100 килограммов ягод и более 100 килограммов зелени. В создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представители 89 регионов России. От Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера. Ингушетия. Международный благотворительный фонд «Дарим улыбку», основанный врачом мира Хасаном Баиевым в Ингушетии на базе Республиканской детской клинической больницы, с 20 по 25 сентября проведет благотворительную акцию по оказанию хирургической помощи детям с врожденными аномалиями лица. Планируется прооперировать детей с расщелинами верхней губы, твердого и мягкого неба, а также проконсультировать пациентов с послеожоговыми рубцами. В составе команды врачи мирового уровня из России, Турции, Белоруссии, Италии, Узбекистана, США и Кореи. За годы благотворительных миссий фонда помощь уже получили более 350 детей из России и стран СНГ. Кабардино-Балкария. В Нальчике к концу октября планируют завершить благоустройство территории Парка Победы, расположенного по улице 2-й Таманской дивизии. В ходе первого этапа было уложено более 12 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, созданные главная, центральная и второстепенная аллея, а также аллея героев. В настоящее время на объекте подготавливают основания и укладывают тротуарную плитку. Ведется монтаж деталей для последующей установки осветительного оборудования. Карачаево-Черкесия. Капитальный ремонт транспортной артерии, связывающей горнолыжный курорт Домбай с городом-курортом Тибердой, начался в Карачаево-Черкесии. Этот маршрут ежедневно используют жители республики и тысячи гостей, направляющихся на один из самых известных курортов Карачаево-Черкесии. Обновление дорожного полотна позволит сделать поездку в сторону Домбая более комфортной и безопасной. Северная Осетия. Первый горный стендап-фестиваль пройдет с 18 по 20 сентября на всесезонном арт-курорте Мамисон в Северной Осетии. На трехдневном юмористическом фестивале выступят популярные комики и стендаперы Северного Кавказа и Юга России. Юморфест не просто соберет звезд кавказского стендапа, но и даст возможность всем гостям курорта попробовать себя у открытого микрофона. Основные мероприятия фестиваля будут проходить на верхней и нижней станциях курорта. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. Ставропольский край. Туристический потенциал Карелии, Донецка, Крыма и других регионов России презентуют в Кисловодске с 17 по 23 сентября в рамках 7-го Всероссийского фестиваля народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Всего в масштабном форуме примут участие представители 30 субъектов страны. Запланирована обширная ярмарочная и деловая программа, пройдут традиционный модный показ и различные мастер-классы. Главная цель фестиваля – продвижение уникальных ремесел и сувенирная продукция. Чечня. На территории торгово-развлекательного центра «Грозный молл» открылся ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Торжественное мероприятие посетил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что новая точка станет крупнейшим предприятием сети на территории Северокавказского федерального округа и создаст более 60 рабочих мест. Конечно же, не обошлось без дегустации продукции. Важно, что меню «Вкусно и точка» на Северном Кавказе отсутствует свинина. Говядина и куриная продукция сертифицированы по международным стандартам халяль. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 870.

0: 82-26-04-61.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Карачаевске 10.00.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, и ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас. Танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно серьезное отношение к браку.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Ставки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса
5: или потеря багажа –
6: все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

0: Политичный рассуждаешь, а политичный рассуждаешь, на русском честное слово.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Армрестлер из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги East and West. 26-й ивент профессиональной лиги прошел в спортивном центре Fashion Sports Center в городе Цзянцзин, Китай, и собрал сильнейших спортсменов-профессионалов со всего мира. Одной из центральных схваток турнира стал титульный поединок весовой категории до 77 килограммов на правой руке. В борьбе за чемпионский пояс Олег Черкасов встретился с Артуром Макаровым. Поединок получился упорным и завершился победой нашего земляка со счетом 4-3. Для спортсмена этот поединок стал возвращением к выступлениям после продолжительного перерыва. Несмотря на паузу, Черкасов вышел на титульную схватку против действующего чемпиона и смог завоевать пояс в профессиональной лиге. Подготовкой Олега Черкасова занимаются тренеры Адам Гачияев и Умар Узденов. Ну а накануне уже 8-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 15-кратного чемпиона России по армрестлингу Олега Черкасова встречали на родине. На его малой родине, в селе имени Костахита Гурова, Олега встретили родные, друзья, односельчане. Встречали торжественно, с национальными угощениями, музыкой и танцами. Наш земляк Шамиль Тамбиев стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Саргсяна», который прошел в столице Армении, Ереване. Турнир собрал представителей национальных сборных и титулованных спортсменов из 15 стран. Шамиль Тамбиев выступал в весовой категории до 97 килограммов и провел на турнире 4 поединка, в трех из которых одержал победу. По итогам соревнований представитель Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается Хаджимурат Ибрагимов. В городе Шали в Чеченской республике прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Шамсудина Увайсаева. По итогам соревнований наши спортсмены показали отличные результаты. Золото в весовой категории 64 килограмма завоевал Азамат Кябишев, Амир Охтов, серебряный призер в весовой категории 58 килограммов, Азамат Малеев, серебряный призер в категории 64 килограмма. Кроме того, Азамат Кябишев выполнил норматив мастера спорта России. Тренирует наших самбистов Марат Абитов и Азамат Охтов. В Черкесске прошел фестиваль по спортивному ориентированию «Азимут» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие собрало более 120 человек – это слабослышащие, лица с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники продемонстрировали отличные навыки работы с картой и компасом. По итогам соревнований разыграно 12 призовых комплектов, а каждый участник награжден дипломом. Фестиваль стал отличным стартом нового сезона и напомнил о том, что спорт – это универсальный язык общения. Организовала мероприятие региональная комплексная спортивно-адаптивная школа. В Министерстве физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии чествовали выдающихся спортсменов, которые с триумфом в течение года возвращались с всероссийских соревнований по адаптивным видам спорта. Как отметил министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц, эти ребята – настоящий пример несгибаемой воли, силы духа и безграничной любви к спорту. За каждой их медалью – огромный труд, упорство и ежедневная работа над собой. Вот их имена – Амир Абазалиев, Хасан Ильязов, Арафат Мамедов, Амар Хутов, Мухаммад Шираков и Иман Иманбердиев. Также грамотами были награждены их тренеры Рустам Далхатович Чотчаев и Ольга Павловна Баева. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа. Его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Сиберде полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Сегодня в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. В штатном режиме на территории республики открылись 249 постоянных и 2 временных избирательных участка. Обращаясь к жителям страны по случаю выборов в Госдуму, президент России Владимир Путин отметил, что значение имеет голос каждого избирателя. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, обращаясь к землякам, подчеркнул: «Сегодня каждый из вас может внести свой личный вклад в будущее республики и всей великой России своим голосом, своей гражданской позицией, своим ответственным отношением к судьбе Родины». Голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Приходите на избирательные участки, голосуйте и помните, сильная Россия начинается с любви к Отечеству, народного единства и личной ответственности каждого из нас. В Карачаево-Черкесии все избирательные участки республики открылись в штатном режиме в 8:00 по московскому времени. Сделать свой выбор граждане смогут на 251 избирательном участке, два из них временные, открыты на базе Республиканской клинической больницы и в поселке Романтик курорта Архыз. Избирательным правом обладает почти 300 тысяч жителей региона, из них свыше 9 тысяч будут голосовать впервые. В парламентских выборах по федеральному округу принимают участие 10 политических партий. На мандат депутата Госдумы по одномандатному Карачаево-Черкесскому избирательному округу номер 19 претендуют 8 кандидатов. Также проходят дополнительные выборы депутата Совета Хабесского сельского поселения. Проголосовать можно с 8 до 20:00 в течение 3 дней. В Центре знаний Машук при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО проходит научно-образовательный форум «Российский Кавказ. История, современность и образ будущего». Форум является одним из важных событий школы кавказоведов и собрал 150 исследователей, в том числе научных деятелей и политологов от Карачаева-Черкесии. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: По мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: понравилось. Такая ранняя вода на планете, ну чтобы понравиться.
1: 104.5 FM, КЧР-ФМ.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Армрестлер из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги East and West. 26-й ивент профессиональной лиги прошел в спортивном центре Fashion Sports Center в городе Цзянцзин, Китай, и собрал сильнейших спортсменов-профессионалов со всего мира. Одной из центральных схваток турнира стал титульный поединок весовой категории до 77 килограммов на правой руке. В борьбе за чемпионский пояс Олег Черкасов встретился с Артуром Макаровым. Поединок получился упорным и завершился победой нашего земляка со счетом 4-3. Для спортсмена этот поединок стал возвращением к выступлениям после продолжительного перерыва. Несмотря на паузу, Черкасов вышел на титульную схватку против действующего чемпиона и смог завоевать пояс в профессиональной лиге. Подготовкой Олега Черкасова занимаются тренеры Адам Гачияев и Умар Узденов. Ну а накануне уже 8-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 15-кратного чемпиона России по армрестлингу Олега Черкасова встречали на родине. На его малой родине, в селе имени Костахита Гурова, Олега встретили родные, друзья, односельчане. Встречали торжественно, с национальными угощениями, музыкой и танцами. Наш земляк Шамиль Тамбиев стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Саргсяна», который прошел в столице Армении, Ереване. Турнир собрал представителей национальных сборных и титулованных спортсменов из 15 стран. Шамиль Тамбиев выступал в весовой категории до 97 килограммов и провел на турнире 4 поединка, в трех из которых одержал победу. По итогам соревнований представитель Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается Хаджимурат Ибрагимов. В городе Шали в Чеченской республике прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Шамсудина Увайсаева. По итогам соревнований наши спортсмены показали отличные результаты. Золото в весовой категории 64 килограмма завоевал Азамат Кябишев, Амир Охтов, серебряный призер в весовой категории 58 килограммов, Азамат Малеев, серебряный призер в категории 64 килограмма. Кроме того, Азамат Кябишев выполнил норматив мастера спорта России. Тренируют наших самбистов Марат Абитов и Азамат Охтов. В Черкесске прошел фестиваль по спортивному ориентированию «Азимут» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие собрало более 120 человек. Это слабослышащие, лица с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники продемонстрировали отличные навыки работы с картой и компасом. По итогам соревнований разыграно 12 призовых комплектов, а каждый участник награжден дипломом. Фестиваль стал отличным стартом нового сезона и напомнил о том, что спорт – это универсальный язык общения. Организовала мероприятие региональная комплексная спортивно-адаптивная школа. В Министерстве физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии чествовали выдающихся спортсменов, которые с триумфом в течение года возвращались с всероссийских соревнований по адаптивным видам спорта. Как отметил министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц, эти ребята – настоящий пример несгибаемой воли, силы духа и безграничной любви к спорту. За каждой их медалью – огромный труд, упорство и ежедневная работа над собой. Вот их имена: Амир Абазалиев, Хасан Ильязов, Арафат Мамедов, Амар Хутов, Мухаммад Шираков и Иман Иманбердиев. Также грамотами были награждены их тренеры Рустам Далхатович Чотчаев и Ольга Павловна Баева. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачаеве известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачаеве в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные кол-кели и ножные гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра – бюрек. Мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги – хычин, кырым, хычин. С начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной. Похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки – куут. Джерна – вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Доброй пятницы, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Я приветствую вас в пятничном большом информационном часе. Это программа, в которой мы говорим о важном, главном, интересном, о том, что происходит в республике и стране. И, конечно же, сегодня мы будем подробно рассказывать о важном политическом событии во всей стране. И в Карачаево-Черкесии в том числе стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. Будем узнавать все подробности, рассказать действительно есть о чем, о том, как республика вступила в выборный процесс, насколько готовы были избирательные участки, кто в числе первых уже успел проголосовать. А здесь есть и первые лица республики, и наши уважаемые старшие, ну и на самом деле даже целыми семьями идут голосовать. Друзья, все подробности через несколько минут, будет познавательно. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня, 18 сентября 2026 года, в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. В штатном режиме на территории республики в 8 утра открылись 249 постоянных и 2 временных избирательных участка. Обращаясь к жителям страны по случаю выборов в Госдуму, президент Владимир Путин отметил, что участие в выборах – это общий вклад в победу. И значение имеет каждый голос избирателя. Глава Карачаево-Черкесии, обращаясь к землякам, подчеркнул, что сегодня каждый из вас может внести свой личный вклад в будущее республики и всей Великой России. Своим голосом, своей гражданской позицией, своим ответственным отношением к судьбе нашей малой и большой Родины. Голосование продлится 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Приходите на избирательные участки, голосуйте и помните, сильная Россия начинается с любви к Отечеству, народного единства и личной ответственности каждого из нас. Итак, друзья, в Карачаево-Черкесии голосование по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва идет с 9 утра, как и положено. Все избирательные участки республики открылись в штатном режиме вовремя, в 8:00 по московскому времени. Сделать свой выбор граждане могут на 251 избирательном участке, из них 2 временные. Они открыты на базе Республиканской клинической больницы и в поселке Романтик на курорте Архыз. Избирательным правом обладает почти 300 тысяч жителей нашего региона, из них свыше 9 тысяч человек будут голосовать впервые. Около 30 тысяч человек подали заявление о голосовании по месту нахождения. Каждый участок оборудован кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками. В помещениях установлено видеонаблюдение. На информационных стендах размещены печатные материалы о политических партиях и кандидатах. Особое внимание уделено информации для впервые голосующих и людей с ограниченными возможностями здоровья. В парламентских выборах по федеральному округу принимают участие 10 политических партий. На мандат депутата Государственной Думы 9-го созыва по одномандатному избирательному округу Карачаево-Черкесии номер 19 претендует 8 кандидатов. Также проходят дополнительные выборы депутата Совета Хабесского сельского поселения. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Выбирайте удобный день и удобное время для голосования. Участковые избирательные комиссии Карачаево-Черкесии встретили первых голосующих буквально через несколько минут после открытия дверей в 8:00. Атмосфера праздничная. С утра прозвучали гимны Российской Федерации и Карачаево-Черкесии. Члены комиссии поприветствовали каждого входящего. На ряде участков запланированы концертные программы. Друзья, не пропустите. И это отличный пример того, что участие в жизни страны начинается с простого шага прийти на избирательный участок.
Ну, немножечко о процессе подготовки. Накануне участковые избирательные комиссии Карачаева-Черкесии получили избирательные бюллетени. Передача бюллетеней для голосования на выборах состоялась в территориальных избирательных комиссиях. Для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации на территории Карачаева-Черкесии изготовлены бюллетени для голосования по федеральному округу и по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Всего 298 300 экземпляров каждого вида. Для проведения голосования на дополнительных выборах депутата Совета Хабесского сельского поселения по округу номер 9 изготовлено 485 бюллетеней. Следят за выборами общественные наблюдатели, о них немножечко попозже расскажу. Ну а накануне вечером, перед началом голосования, представители общественной палаты Карачаева-Черкесии посетили ряд избирательных участков, в частности в республиканской столице. Особое внимание уделили условиям для избирателей, в том числе пожилых и маломобильных. Представители мониторинговой группы проверили наличие пандусов, путей эвакуации, расположение участков и организацию работы участковых избирательных комиссий. В мониторинге также приняли участие представители избирательной комиссии республики и уполномоченные по правам человека в регионе Зарема Умалатова. Голосование на выборах депутатов Госдумы, напомню, будет проходить в течение 3 дней. Друзья, ну а в следующем блоке расскажу о тех, кто в числе первых успел уже проголосовать, и, конечно же, о наблюдателях независимых, которые мониторят ситуацию на избирательных участках. Ну и приоткрою завесу тайны. К данному моменту никаких нарушений избирательного процесса в республике не зафиксировано. Ну а пока, друзья, хорошая, приятная песня, которая отражает настроение сегодняшнего дня. Оно весьма патриотическое, ну и, конечно, такое позитивное. Мы настроены на лучшее, мы выбираем будущее нашей страны.

Ну что, друзья, мы, народы России, сегодня, завтра и послезавтра у нас есть важная миссия. Мы должны проголосовать и сделать свой выбор за будущее нашей страны, свободной, процветающей, ну и, конечно же, самой сильной, самой прекрасной на планете. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва проходят во всех регионах Российской Федерации. Стартовали они в Карачаево-Черкесии. Сегодня в 8 утра открыты избирательные участки. Народ голосует, и за этим процессом следят наблюдатели, в том числе, друзья. Это обязательная процедура. Зарегистрировано 1700 наблюдателей. Также аккредитован 61 журналист и порядка 300 волонтеров. Напомним, что голосование проходит по двум избирательным бюллетеням, по федеральному списку, в котором идут 10 политических партий, и бюллетень по одномандатному Карачаево-Черкесскому округу номер 19, в котором 8 кандидатов, которые выдвинуты от различных политических партий, друзья. Есть информация внутри избирательных участков, если вы вдруг по каким-то причинам еще не успели ознакомиться с кандидатами. Есть информация и в бюллетенях непосредственно, которые выдают на избирательных участках. И при входе в избирательные участки везде есть информация обо всех кандидатах, о политических партиях. Можно все изучить, если вы пока еще не приняли решение. Главное, приходите на избирательные участки. Ну и, друзья, уже в числе первых сегодня с утра проголосовал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Он отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин, за дальнейшее поступательное развитие родной Карачаево-Черкесии и великой родины России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики, социальной сферы и, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые сегодня защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции. Об этом написал глава региона на своей официальной странице в отечественном мессенджере «Макс». Тимрезов также поблагодарил всех жителей республики, которые уже сегодня, в первый день голосования, пришли на избирательные участки. В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна уже завтра. Голосование продлится 3 дня, и глава региона выразил уверенность, что жители Карачаева-Черкесии и дальше будут проявлять избирательную активность. Пусть каждый сделанный сегодня выбор станет вкладом в стабильное, успешное и великое будущее России, подытожил глава региона. Ну и, друзья, эксперты следят, безусловно, внимательно за ходом выборов в Карачаево-Черкесии. И у нас есть мнение члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода. Он отмечает, что в выборах в Карачаево-Черкесии участвуют представители 10 политических партий. Конкуренция представлена и в одномандатных округах. Голосование проходит по одномандатному округу от политических партий. Кандидаты представлены КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия, Коммунисты России, Партия Пенсионеров, Зеленая Партия и Яблоко. Все кандидаты по одномандатному округу участвуют в выборах, подчеркнул Брод. Он отметил, что такой состав участников говорит о динамичности политических процессов в регионе. Он отметил, что партии проявляют ответственность и с уважением относятся к избирательной системе, наблюдателям и, главное, к самим избирателям. Брод также подчеркнул, что у ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на данный момент нет замечаний к ходу выборов в Карачаево-Черкесской республике. Друзья, сегодня свой прекрасный день рождения, 90-летний юбилей, отмечает наша землячка, жительница Усть-Джигуты Аполлистан Дадуковна Алакаева. День рождения прошел в кругу большой семьи, рядом 3 детей, 15 внуков и 10 правнуков. И в этот же день она воспользовалась своим избирательным правом. Члены участковой избирательной комиссии приехали к ней домой, чтобы провести выездное голосование и поздравить с юбилеем. Вот, друзья, вы говорите, что работа, времени нет, замотались.
человеку 90 лет, юбилей прямо сегодня. И в этот день она нашла время, чтобы сделать свой выбор и проголосовала. Мы поздравляем Аполлистан Дадуковну Алакаеву вот с этим прекрасным 90-летним юбилеем. Долгих и счастливых лет жизни вам. Ну а на выборы в Карачаево-Черкесии по традиции приходят с национальным колоритом. Сегодня жительница республики Эльвира Жданова пришла на избирательный участок в своем национальном ногайском костюме. По ее словам, ей хотелось сохранить этот день в памяти и показать своим детям семейную традицию. Именно на выборы в год единства народов России очень хотелось прийти именно так, чтобы это запомнилось. Хотелось показать это своим детям, своей семье, и всегда хотелось примерить национальный костюм. И мне кажется, это так красиво, рассказала Эльвира. В Хабесском районе старейшины пришли на выборы тоже в национальных костюмах. В Беслинеевском сельском поселении старейшины по доброй традиции пришли на избирательный участок вместе с эфенди после пятничной молитвы. Это еще одна возможность сохранить связь с традициями и передать их молодому поколению. В Карачаево-Черкесии на избирательные участки сегодня приходят целыми коллективами. Так уже по сложившейся традиции сотрудники ПАО «Росгидро», например, проголосовали вместе. Они делают это каждые выборы. Ну и, друзья, уже сегодня на избирательных участках были замечены люди в костюмах, традиционных национальных костюмах всех народов Карачаево-Черкесии, а где-то даже с музыкой, с гармошкой и на конях. Друзья, ну это прекрасно, замечательно. У нас очень сильные национальные народные традиции. И когда, как не в праздничные, ответственные, радостные дни примерять национальные костюмы, конечно же, показывать свой гражданский стержень и показывает то, что будущее страны, конечно же, зависит от каждого из нас с вами. Мы продолжим, друзья. Ну а пока народный артист Карачаева-Черкесия Ачар Меримкулов продолжит наш эфир.

Друзья, даже космонавты голосуют. Космические просторы не преграда для того, чтобы проголосовать на МКС. Космонавты обратились сегодня к россиянам в первый день выборов. Петр Дубровин, Анна Кикина и Андрей Федяев также будут принимать участие в голосовании, воспользовавшись помощью доверенного лица, сообщает Роскосмос. Ну а в Карачаево-Черкесии, напомню, 251 избирательный участок, 249 постоянных и 2 временных, один на территории Республиканской клинической больницы. Он образован для того, чтобы пациенты и медперсонал смогли без сложностей проголосовать. Медики дежурят в эти выходные, в том числе дни. Но пациентам понятно, почему приходится находиться в больнице. Всем крепкого здоровья желаем. Ну и второй временный избирательный участок, он образован на территории курорта Архыз в поселке Романтик для того, чтобы и персонал, который работает на курорте, и наши многочисленные гости имели возможность сделать свой выбор и проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, 9-й созыв. В Черкесске накануне начала голосования на базе общественной палаты открылся Центр общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы. Представители центра будут в режиме реального времени обобщать актуальную информацию и данные о возможных нарушениях законодательства в ходе выборов. Будут просматривать данные видеотрансляции с избирательных участков. Для этого на базе общественной палаты смонтирована видеостена, куда в реальном времени круглосуточно выводится изображение с камер, которые расположены на всех постоянных и двух временных избирательных участках республики. Эксперты в любой момент в онлайн-режиме могут видеть, что происходит на любом конкретном участке в любой точке республики. Друзья, напомним, что также работают федеральные эксперты на территории Карачаево-Черкесской республики. Они выезжают на избирательные участки планово, внепланово. Если вдруг будут сигналы о нарушениях избирательного законодательства, тот же час выезжает мониторинговая группа на место для того, чтобы оценить ситуацию на месте непосредственно. Друзья, напомним, общественные наблюдатели также работают на всех избирательных участках на территории Карачаево-Черкесской республики, ну и волонтеры. Их порядка 300. Напомним, что волонтеры в этом году проходили специальное обучение. Они будут помогать в первую очередь людям с ограниченными возможностями здоровья, нашим старшим избирателям. Помощь, знаете, такая сердечная, скажем так. Дойти, добраться, разместиться, познакомиться с информацией на стендах. Волонтеры прошли обучение, знают, что в рамках закона можно делать, чего делать нельзя. Ну и главная их цель — сделать так, чтобы каждый избиратель, независимо от возраста, состояния здоровья, мог отдать свой гражданский долг, мог сделать свой выбор. Ну и напомним, что наблюдателей на территории республики работает 1700, в том числе федеральных.

Остальные наблюдатели, в их числе член Общественной палаты Российской Федерации, в том числе есть эксперты федеральные, региональные эксперты, ну и 61 журналист следит за выборной кампании. Кстати, на телеканале «Архиз-24» практически каждые 3 часа выходят свежие выпуски новостей. Наши коллеги-журналисты в различных точках республики сегодня с самого раннего утра трудятся. Все можно увидеть своими глазами. Не пропускайте выпуски. Уже совсем скоро можно будет их посмотреть. Вот буквально в 14 часов был выпуск свежий. Следующий около 17 часов, если я не ошибаюсь. Следите за сеткой. Ну и, конечно, в 19:30 финальный дневной выпуск новостей на Архиз-24 о итогах первого дня голосования. Все можно будет узнать, посмотреть и увидеть. Друзья, напомню немножечко попозже еще и о том, что избирательная комиссия проводит конкурс с очень хорошими призами. Друзья, кстати, фото-видеоконкурс. Ну ладно, если уже начала, расскажу. Отправляясь на избирательный участок, захватите фото, видеокамеру, мобильный телефон можно. Придумайте, может быть, какой-то нехитрый сценарий, скреативьте и выиграйте призы. Называется конкурс «Вместе выбираем будущее». Проводит его избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики, приглашает всех желающих принять участие. Номинации конкурса «Голосуем всей семьей», «Выбор молодежи». Здесь, понятно, молодые избиратели, но «Голосуем всей семьей» здесь, чем больше у вас семья, тем больше шансов на победу, я так думаю. «Национальный колорит» здесь, конечно же, голосующие в национальных костюмах. «Голосует старшее поколение» еще одна рубрика. И следующая номинация — на выборы как на праздник. Здесь принимаются фото и видеоматериалы от коллективов. Участники конкурса — это избиратели в возрасте от 18 и старше, допускаются с несовершеннолетними членами своей семьи, которые придут на избирательные участки в дни голосования 18, 19, 20 сентября. Ну и подробности участия в конкурсе на сайте избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики. Заявки принимаются по 21 число сентября включительно. Победителей не позднее конца сентября объявят. Ну и, кстати, призы — очень нужные в хозяйстве вещи, друзья. Такие солидные. Бытовая техника очень приличная. В общем, призы достойные. Поэтому делайте свой выбор, голосуйте, запечатлите это событие, поучаствуйте в фотоконкурсе, и обязательно, мы уверены, что вам повезет. Дальше. Также о жизни республики. Расскажу о встрече главы региона Рашида Тимрезова. Он в качестве кандидата на пост главы Карачаево-Черкесии накануне встречался с политическими фракциями, которые представлены в Народном собрании парламенте Карачаево-Черкесии. Подробности уже через несколько минут.

каким будет будущее нашей страны. Этот выбор делают сегодня, завтра и послезавтра. Единый день голосования проходит на территории Российской Федерации. Все, кто старше 18 лет, не забывайте о своей гражданской ответственности. Приходите на избирательные участки, делайте свой выбор. Друзья, но не только выборы в Государственную Думу и дополнительные выборы депутата Хабенского сельского поселения проходят. Еще один важный вопрос решается в эти дни, в единый день голосования 20 сентября. Состоятся выборы главы Карачаево-Черкесской республики. Согласно Конституции нашего региона, глава государства Владимир Путин предложил 3 кандидатуры на этот пост, а выбирать будет наш парламент. Уже в воскресенье состоится очередная 27-я торжественная сессия, пленарное заседание Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики, на котором будет избран глава Карачаево-Черкесской республики. Действующий руководитель региона Рашид Тимрезов накануне в качестве кандидата на должность главы республики проводил рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания Карачаево-Черкесии. Он поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливости» России за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют наших земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и о том, над чем сейчас трудятся законодатели. Поделились результатами, обозначили наиболее актуальные вопросы, по которым к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, подходы, но есть то, что объединяет всех. Это ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном. О поддержке участников специальной военной операции, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования или инфраструктуры. Конструктивный диалог, уважение к позиции друг друга, готовность искать взвешенные решения и тесное взаимодействие с исполнительной властью. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что все представители политических партий в своей работе последовательно ориентируются на реализацию задач, обозначенных президентом России, на региональные программы развития Карачаево-Черкесии, что позволяет системно подходить к решению вопросов и запросов граждан. Также в ходе встречи Рашид Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаево-Черкесии. Договорились продолжать тесное взаимодействие и вместе работать над решением актуальных вопросов и последовательно реализовывать намеченные планы на благо родной республики. Напомню, что выборы главы Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики. Друзья, ну и не лишним будет напомнить, что сегодня до 8 утра и завтра с 8 до 8, а также в воскресенье с 8 до 8 избирательные участки будут открыты. Найдите полчаса, посетите избирательный участок, сделайте свой выбор.

Друзья, еще немного о выборах, как они проходят в Карачаево-Черкесии. У нас такой большой тематический выпуск, но будут и другие новости, конечно, обязательно. Но все-таки центральное политическое событие, да, наверное, всего года, это выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Стартовало голосование сегодня. И сегодня, 18 сентября, депутаты парламента Карачаево-Черкесии полным составом вместе с сотрудниками аппарата и спикером Александром Ивановым пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов. Он напомнил, что к единому дню голосования в Карачаево-Черкесии были подготовлены 249 постоянных избирательных участков и 2 временных. Работают они с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Право гражданина России на участие в голосовании закреплено в Конституции Российской Федерации. Это важный и серьезный гражданский выбор для каждого, прокомментировали в избиркоме Карачаево-Черкесии. Напомним, что жители Карачаево-Черкесии, всегда традиционно демонстрируют хорошую избирательную активность. Всего в голосовании смогут принять участие 299 986 избирателей Карачаево-Черкесии. А более 9 тысяч юных жителей республики смогут проголосовать в этом году впервые, так как достигли совершеннолетия. Не уступают молодежи в активности и самые дисциплинированные избиратели – это, конечно, представители старшего поколения. Мы уже сегодня рассказывали, что в день своего рождения 90-летняя жительница Усть-Джигуты проголосовала на дому. Ну а реализовать свое избирательное право может каждый гражданин. Проголосовать можно на своих закрепленных участках по месту жительства. Также есть возможность где-то дистанционного электронного голосования. А граждане, пребывающие не по месту регистрации, могут голосовать с использованием системы «Мобильный избиратель». Также в дни голосования на избирательных участках Карачаево-Черкесии будут работать волонтеры. Они помогут людям с инвалидностью и маломобильным гражданам. Примут все меры, чтобы граждане смогли реализовать свое избирательное право. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости, прозрачности голосования. Выборы проходят с участием наблюдателей. Напомню, их 1700 человек. И, конечно же, освещаются в федеральных и региональных средствах массовой информации. Наши коллеги, журналисты на избирательных участках работают с самого утра. Есть репортажи на телеканале «Архиз-24». Кстати, в социальных сетях РИА Карачаево-Черкесия, «Архиз-24» активно работают в социальных сетях, мессенджере «Макс». Есть и видеоматериалы, очень яркие, красочные, показательные. Рекомендую подписаться, смотреть, следить за всеми новостями из жизни региона. Ну и напомню, что жители региона уже отмечено, что показывают хорошую активность. Первые цифры по явке будут уже буквально через несколько часов. Напомним, что за выборами наблюдают специалисты, это наблюдатели в том числе и федеральные. Напомним, что член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что представительный состав кандидатов, которые представляют по одномандатному округу, там, напомню, представители политических партий КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия, Коммунисты России, Партия пенсионеров, Зеленая партия и Яблоко. Все кандидаты по одномандатному округу участвуют в выборах, и Брод отметил, что это говорит о динамичности политических процессов в регионе, и он отметил, что партии являются проявляют ответственность и с уважением относятся к избирательной системе, наблюдателям и, главное, к своим избирателям. И Александр Брод, напомню, что это член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, отметил, что у Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на данный момент нет замечаний по ходу выборов в Карачаево-Черкесской республике.

Друзья, на Северном Кавказе и не только, по всей стране, во всех 89 регионах сегодня стартовало голосование. Единый день голосования, когда мы выбираем депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. Они будут в ближайшие 5 лет принимать законы, по которым будет жить страна, жить, развиваться и процветать. Поэтому важно сделать свой выбор и, конечно же, внести свою лепту в формирование будущего нашей страны для нас и наших детей и вообще для будущих поколений. Друзья, напомню, что в период подготовки к выборной кампании особое внимание уделялось вопросам безопасности. Ну и сегодня на всех избирательных участках, помимо сотрудников участковых избирательных комиссий и наблюдателей, находятся сотрудники правоохранительных органов. Они обеспечивают общественный порядок, безопасность, дежурят и медицинские работники. Поэтому на избирательных участках безопасно, приходите, отдавайте свой голос. Друзья, еще один вопрос, о котором бы хотелось обязательно отдельно поговорить, это фейковая информация. Напомним, что вся официальная информация о ходе голосования подается только через аккредитованные средства массовой информации. В том числе и наша радиостанция, телеканал Архыз 24, РИА Карачаево-Черкесия, наши региональные газеты, коллеги ГТРК Карачаево-Черкесия. 61 журналист аккредитован на освещение событий, освещение хода голосования на территории Карачаево-Черкесии Республики. Очень бы хотелось предостеречь от пересылки, приема, распространения фейковой информации, а фейки, вбросы уже есть. Они рассчитаны на то, чтобы раскачать общественный порядок, стабильность, ну и, конечно, подорвать вообще всю суть и выборную, напугать и так далее. Ну и, кстати, друзья, Центр противодействия экстремизму по МВД по Карачаево-Черкесской Республике обратился к жителям региона с важным предупреждением, потому что неспроста, друзья, были факты. Не поддавайтесь на провокации, угрозы, шантаж и попытки вовлечения в противоправную деятельность. Помните, что участие в незаконных действиях может повлечь уголовную ответственность. Если вы столкнулись с угрозами или попытками вербовки или склонения к совершению противоправных действий, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам полиции или звоните по номеру 102 или 112. Будьте бдительны, действуйте строго в рамках закона. Напомню, друзья, голосование на территории Карачаево-Черкесской Республики продолжается. С 8 утра работают избирательные участки, 249 их постоянных и 2 временных на территории Республиканской клинической больницы в Черкесске и на территории поселка Романтик на курорте Архыз. Почти 300 тысяч избирателей обладают таким правом здесь, на территории Карачаево-Черкесской Республики, а первые цифры по явке будут известны уже буквально через несколько часов. Ну и, конечно, в завершении дня вся полная информация

Козоведов, функционирующий на базе Центра знаний с 2024 года. Он собрал на своей площадке 150 исследователей Кавказа, как опытных, так и начинающих свой исследовательский путь. В рамках форума планируется уделить особое внимание вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности и защиты исторической памяти с учетом основных направлений государственной политики в данной сфере. Партнером форума выступает Российское общество знания. В форуме Карачаева-Черкесии принимает участие делегация, в которую вошли научные деятели, политологи, представители региональных министерств и общественных организаций. А в панельной дискуссии на тему «Роль современных медиа в продвижении смыслов государственной национальной политики» одним из спикеров выступил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Ну и на Ставрополе еще одно важное событие происходит с участием наших представителей, представителей республики. Это международная выставка декоративного питомниководства и зеленых технологий про озеленение и растения 2026. В рамках форума делегация нашей республики, да, о ней хочу подробнее рассказать. Возглавляет ее председатель правительства Марат Урусов, руководитель компании «Сады Карачаева-Черкесии» Айдын Ширинов, также в составе делегации, представители министерств и ведомств республики. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Зеленая экономика России. Стратегия роста». В центре внимания вопросы наращивания объемов отечественного производства декоративного посадочного материала и продукции цветовой, импортозамещения, расширение мер господдержки питомниководства, внедрение зеленых стандартов, а также механизмы вовлечения инвестиций в развитие устойчивой инфраструктуры и благоустройства курортных территорий Северного Кавказа. Делегация Карачаева-Черкесии приняла участие в стратегических сессиях, посвященных роли парков как драйверов туризма, а также обсудила вопросы нормативного регулирования и зеленых стандартов с представителями Минстроя России. Форум в Минводоканале Экспо проводится 3 дня. Его программа включает также экспертные сессии по градостроительству, ландшафтному дизайну, развитию парковых пространств, мерам по государственной поддержке, а также масштабную выставочную экспозицию, друзья. Ну и Карачаево-Черкесия в эти дни встречает молодежь со всего мира. Карачаево-Черкесию приехали 29 участников международного фестиваля молодежи. Это представители разных стран от Аргентины до Кении. Впереди 3 дня, наполненные знакомством с культурными открытиями и живым общением со сверстниками. Гостей ждет настоящее погружение в жизнь республики. Встречи с молодежью, знакомство с традициями народов Карачаева-Черкесии, экскурсии по Черкесску, путешествия к медовым водопадам, национальная культура, гастрономические впечатления и вечер национальных танцев под открытым небом. От истории, традиций до природы и современного молодежного движения участники смогут увидеть Карачаево-Черкесию с разных сторон, а главное — обменяться опытом, найти новых друзей и почувствовать, что расстояние не мешает дружбе.

Да, друзья, давайте найдем время, полчаса на то, чтобы прийти на свой избирательный участок, сделать свой выбор и проголосовать. Тысячи россиян уже сделали свой выбор, голосуют очень активно и в Карачаево-Черкесской республике, напомним, по всей стране. И в Карачаево-Черкесии в том числе сегодня в 8 утра открылись избирательные участки. В Карачаево-Черкесии ровно в 8:251 участок открыл свои двери, 249 постоянных, 2 временных избирательных участка в Республиканской клинической больнице и на курорте Архыз, в Романтике. Почти 300 тысяч жителей региона голосовать имеют право, из них почти 9 тысяч будут голосовать впервые, и около 30 тысяч человек подали заявление о голосовании по месту нахождения. Напомним, что каждый участок оборудован кабинами для тайного голосования. Есть стационарные переносные ящики, в помещениях установлено видеонаблюдение, на информационных стендах размещены печатные материалы о политических партиях и кандидатах. Особое внимание уделено информации, печатным материалам о политических партиях и кандидатах. Также есть много информации для впервые голосующих людей, для людей с ограниченными возможностями в регионе. Также дежурят 1700 наблюдателей. Есть Центр общественного наблюдения, он базируется на базе Общественной палаты Республики в Черкесске. Мониторинговые группы выезжают на места, ну и, конечно, на каждом участке обеспечивается безопасность. Сотрудники правоохранительных органов дежурят, есть медицинские работники, поэтому приходите. Голосование продлится в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. С 8 утра до 8 вечера будут открыты избирательные участки. Голосуют граждане в возрасте старше 18 лет. Местами есть приятные сувениры, где-то концертная программа, настоящая праздничная атмосфера, друзья. Не оставайтесь в стороне, приходите, делайте свой выбор. Ну, а наши радиостанции, наши коллеги-журналисты продолжат знакомиться вас с информацией о ходе голосования. Напомню, специалисты федеральные на данный момент не отмечают никаких нарушений избирательного процесса в Карачаево-Черкесии. Жалоб, обращений не поступало. Друзья, мы продолжим наш радиоэфир. Найдите время, придите на участок, а мы все выходные будем продолжать знакомить вас с ходом событий, рассказывать, как проходит голосование в Карачаево-Черкесии. Всем удачи и приятнейших выходных. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Армрестлер из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги East and West. 26-й ивент профессиональной лиги прошел в спортивном центре Fashion Sports Center в городе Цзянцзин, Китай, и собрал сильнейших спортсменов-профессионалов со всего мира. Одной из центральных схваток турнира стал титульный поединок весовой категории до 77 килограммов на правой руке. В борьбе за чемпионский пояс Олег Черкасов встретился с Артуром Макаровым. Поединок получился упорным и завершился победой нашего земляка со счетом 4-3. Для спортсмена этот поединок стал возвращением к выступлениям после продолжительного перерыва. Несмотря на паузу, Черкасов вышел на титульную схватку против действующего чемпиона и смог завоевать пояс профессиональной лиги. Подготовкой Олега Черкасова занимаются тренеры Адам Гачияев и Умар Узденов. Ну а накануне уже 8-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 15-кратного чемпиона России по армрестлингу Олега Черкасова встречали на родине. На его малой родине, в селе имени Костахита Гурова, Олега встретили родные, друзья, односельчане. Встречали торжественно, с национальными угощениями, музыкой и танцами. Наш земляк Шамиль Тамбиев стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Саргсяна», который прошел в столице Армении, Ереване. Турнир собрал представителей национальных сборных и титулованных спортсменов из 15 стран. Шамиль Тамбиев выступал в весовой категории до 97 килограммов и провел на турнире 4 поединка, в трех из которых одержал победу. По итогам соревнований представитель Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается Хаджимурат Ибрагимов. В городе Шали в Чеченской республике прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Шамсудина Увайсаева. По итогам соревнований наши спортсмены показали отличные результаты. Золото в весовой категории 64 килограмма завоевал Азамат Кябишев, Амир Охтов, серебряный призер в весовой категории 58 килограммов, Азамат Малеев, серебряный призер в категории 64 килограмма. Кроме того, Азамат Кябишев выполнил норматив мастера спорта России. Тренируют наших самбистов Марат Абитов и Азамат Охтов. В Черкесске прошел фестиваль по спортивному ориентированию «Азимут» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие собрало более 120 человек. Это слабослышащие, лица с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники продемонстрировали отличные навыки работы с картой и компасом. По итогам соревнований разыграно 12 призовых комплектов, а каждый участник награжден дипломом. Фестиваль стал отличным стартом нового сезона и напомнил о том, что спорт – это универсальный язык общения. Организовала мероприятие региональная комплексная спортивно-адаптивная школа. В Министерстве физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии чествовали выдающихся спортсменов, которые с триумфом в течение года возвращались с всероссийских соревнований по адаптивным видам спорта. Как отметил министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц, эти ребята – настоящий пример несгибаемой воли, силы духа и безграничной любви к спорту. За каждой их медалью – огромный труд, упорство и ежедневная работа над собой. Вот их имена: Амир Абазалиев, Хасан Ильязов, Арафат Мамедов, Амар Хутов, Мухаммад Шираков и Иман Иманбердиев. Также грамотами были награждены их тренеры Рустам Далхатович Чотчаев и Ольга Павловна Баева. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧР-ФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: в Архизе 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале открылось новое приемное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. В недавно возведенном корпусе площадью 1500 квадратных метров расположились регистратура, реанимационный, операционный и лабораторный блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, смотровая, перевязочная и блок безопасности. Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи – единственное учреждение в Дагестане, где круглосуточно оказывается экстренная помощь практически по всем профилям. В учреждении развернуто свыше 400 коек, ежедневно поступает до 150 обращений. Ингушетия. Около 95 тысяч русскоязычных предложений с переводом на ингушский язык подготовили сотрудники Ингушского научно-исследовательского института и представители регионального Минобра для Яндекс.Переводчика. В работе участвовали около 100 специалистов. Также ингушский НИИ подготовил исследования по морфологии, лексикологии, фразеологии, морфемике и словообразованию. Завершается работа над трудом по синтаксису и академическим толкованием. Толковым словарем ингушского языка. Кабардино-Балкария. В столице Кабардино-Балкарии после реставрации открыли дачу Сталина. Согласно архивным сведениям, в период пребывания в Кабардино-Балкарии Сталин дважды посещал загородный дом в Нальчике. Объект культурного наследия отреставрировал Кабардино-Балкарский госуниверситет. Коллекцию дачи также пополнили собраниями сочинений Иосифа Сталина, Владимира Ленина и другими редкими фолиантами. Карачаево-Черкесия. 3 октября история Кавказа оживет вновь. У подножия Красногорской сторожевой башни 19 века состоится историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». Это событие, где прошлое не прячется за музейным стеклом, а становится частью большого праздника. В прошлом году фестиваль превратил территорию башни в настоящую этнодеревню. Гости знакомились с культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии, наблюдали за работой гончаров, ткачей, ювелиров, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и погружались в атмосферу живой истории. 3 октября «Кавказский рубеж» снова соберет тех, кто хочет увидеть Кавказ таким, каким его не покажет обычная экскурсия – самобытным, гостеприимным и наполненным многовековыми традициями. Северная Осетия. Более 300 многодетных семей в Северной Осетии получили телят за 12 лет реализации благотворительного проекта «От сердца к сердцу». Проект реализует Народный фронт совместно с организацией «Объединение многодетных семей». Его главная идея проста – помочь одной нуждающейся семье создать свое небольшое хозяйство, а затем передать приплод другой семье, которой тоже нужна поддержка. В 2014 году было закуплено 30 коров – а первый приплод от них начали передавать из одного подворья в другое. За эти годы таким образом удалось помочь уже более чем 300 семьям. Помощь оказывается многодетным семьям, проживающим в селах. Ставропольский край. В выставочном центре Минводы Экспо проходит первая международная выставка про озеленение и растения. В центре обсуждения – стратегия развития зеленой экономики Юга России, инвестиционные возможности регионов, импортозамещение в сфере декоративного питомниководства и меры государственной поддержки отрасли. По итогам планируется выработка конкретных предложений по развитию питомниководства и цветоводства на Северном Кавказе. Чечня. В столице Чечни строится новая пешеходная зона на улице Абдалы II Бен-Аль-Хусейна. Маршрут протяженностью более 5 километров соединит многофункциональный комплекс «Минутка» и смотровую площадку «Лестница в небеса». Здесь уже обустроены 6 зон отдыха с мощением из брусчатки общей площадью более 400 квадратных метров. Укладка тротуаров также близится к завершению. Проект был выбран по итогам всероссийского рейтингового голосования. За его реализацию проголосовали больше 24,5 тысяч граждан. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: ЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: лопатки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Коламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Учкекене 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Темрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаево-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы. И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции». Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. «В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00». Депутаты парламента Карачаево-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаево-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполлистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – троих детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабейского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита. Отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Пятеро спортсменов из Карачаева-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе. В Орле завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Это переходное первенство России, по итогам которых определился состав юношеской сборной страны. В активе сборной Карачаева-Черкесии одна серебряная и три бронзовые медали. Серебро завоевал Абдулмалик Мамбетов, категория 65 килограммов. Бронза у Амира Татаршао, Амина Хабичаева, Амина Джирдисова, у Али Хубиева пятое место. Тренеры Эльдар Каракаев, Белял Матакаев, Азамат Пшнатлов и Мурат Тибуев. Спортсмены из Карачаевского городского округа вошли в число лучших участников чемпионата мира по борьбе «Каракучак», который прошел в Турции, Анкара. Умар Узденов занял третье место в весовой категории до 55 килограммов, Осман Узденов стал пятым в категории до 80 килограммов. Подготовкой спортсменов занимается тренер Осман Джуртубаев, который стал главным тренером сборной России на турнире. В соревнованиях принимали участие представители 31 страны. Российская команда заняла четвертое место в общекомандном зачете. Чемпионат мира по борьбе «Каракучак» проходил под эгидой Объединенного мира борьбы. «Каракучак» – это новый вид спорта для нашего региона и нашей страны. Он отличается тем, что форма одежды – это штаны, которые плотно облегают тело до колена, а борются босиком. В отличие от привычной для нас вольной борьбы, здесь соревнования проходят не на ковре, а на траве. Правила в целом похожи, но есть и свои особенности. Например, можно хватать за штаны, нельзя делать накаты, как в вольной борьбе. Проигрыш засчитывается, когда спортсмен оказывается на спине. Еще одна особенность – схватка длится 8 минут без перерыва. Для российских спортсменов соревнования стали новым опытом. Отметим, что «Каракучак» – традиционный вид турецкой борьбы, который проводится на открытом пространстве в специальной площадке, называемой «Эр-Мейданы». В прошлом году Объединенный мир борьбы включил дисциплину в международный календарь, а первый чемпионат мира прошел в турецком Кахраман-Мараше. Нынешний турнир в Анкаре стал вторым чемпионатом мира. В общекомандном зачете чемпионом мира стала Турция, на втором месте Иран, на третьем Азербайджан, ну а Россия на четвертом месте из 31 страны. Печальные новости. Ушел из жизни Теймураз Владимирович Тавгазов. Его имя навсегда останется в истории спорта Карачаево-Черкесской Республики. Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он более 40 лет своей жизни посвятил тренерской деятельности – развитию вольной борьбы и воспитанию спортсменов. Его многолетний труд, преданность спорту и вклад в развитие вольной борьбы в республике останутся в памяти коллег, учеников и всего спортивного сообщества. Министерство физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии и все спортивное сообщество выражают глубокие соболезнования родным и близким Тимура Владимировича. Светлая память. Жители Черкесска могут заниматься физкультурой и спортом на 150 объектах, расположенных в парках и дворовых территориях. Это открытые площадки с тренажерами и для игровых видов спорта, воркаут-пространство. Созданы достойные условия для активного образа жизни. Как результат развития инфраструктуры, цифра 64%. Именно столько жителей Черкесска регулярно занимаются физкультурой и спортом. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 19 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, и ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – Удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также Удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической. Существует и хурома – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапачас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Рокки 5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Усть-Джигуте 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Тимрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаева-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы. И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции». Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. «В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00. Депутаты парламента Карачаева-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаева-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполлистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – 3 детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабесского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: prepare. I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 19 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19. Пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 19 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом, пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра – бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги – хычин, кырым, хычин – с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки – куут, джерна – вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза – из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пива, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 19 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16 градусов, днем плюс 24, пасмурно. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем не выше плюс 20, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему. Да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – Удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также Удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа. Его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Донбайе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Темрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент».

0: президент России Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаево-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы. И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции. Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаево-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполлистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – троих детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабесского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармонии в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

много песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд.

0: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут Вархыз и Домбай, верны векам горского духа, вас встречает горный Карачай.
1: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧРФМ.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России. В своем канале в МАКС Тимрезов отметил: «Отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин. За дальнейшее поступательное развитие родной Карачаево-Черкесии, великой родины, России, за силу и суверенитет нашей страны, за поддержку семей, развитие образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы. И, конечно же, за дальнейшую поддержку наших бойцов, которые защищают интересы и безопасность России в зоне специальной военной операции». Глава региона поблагодарил всех, кто уже пришел на избирательные участки. «В этом не просто ваша гражданская активность, а неравнодушие к тому, какой будет наша республика и наша страна завтра. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20.00». Депутаты парламента Карачаево-Черкесии вместе с сотрудниками аппарата пришли на избирательные участки в первые же часы их работы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Одним из первых заполнил бюллетени и проголосовал председатель Народного собрания Александр Иванов. Отметим, что жители Карачаево-Черкесии традиционно демонстрируют избирательную активность. Всего в голосовании могут принять участие почти 300 тысяч человек. На избирательных участках работают 1700 наблюдателей и 300 волонтеров, которые помогут пожилым и маломобильным избирателям. Соблюдены все условия, необходимые для обеспечения открытости и прозрачности голосования. Жительница Усть-Джигуты Аполлистана Лакаеву проголосовала в день своего 90-летия. Юбилей она встретила в кругу самых близких – 3 детей, 15 внуков и 10 правнуков. И не забыла воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на дому. Старейшины Хабесского района пришли на выборы в Беслинеи в национальных костюмах вместе с эфенди после пятничной молитвы. В Кардоникской казаки пришли на участок под звуки гармони в национальных костюмах. Голосуют семьями и трудовыми коллективами.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.